0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Если друг

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

залог. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

Иваново FM. В Иванове 4 часа ночи.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чиково. УКМ 13-233-00-263.
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 21 июня.
1: Год 1547.
2: В Москве вспыхнул грандиозный пожар, который, по преданию, был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами. На следующий же день именно это место стало очагом пожара. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город. Большая часть посада погибла, более 2500 человек. Большинство москвичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилых строений. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
1: Год 1941.
2: Под руководством антрополога и археолога Михаила Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана. Издавна существовала легенда, что если вскрыть его гробницу, то начнется кровавая война, ужаснее которой в истории никогда не было. Малик Каюмов, который был оператором при вскрытии могилы, вспоминал. Вошел в ближайшую чайхану, смотрю, там три древних старика сидят. Я присел неподалеку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне. «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали. А я возьми да и скажи, да я в этой экспедиции самый главный. Без меня все эти ученые никуда». Шуткой решил свой страх отогнать. Только смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе мань. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга. Старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит. «Вот, смотри, сынок, что в этой книге написано. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Это было 20 июня. Малик рассказал о произошедшем членам экспедиции, но над его рассказом посмеялись. В ночь на 21 июня ученые вскрыли могилу Тамерлана. На следующий день началась Великая Отечественная война. План войны с СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. Дата вторжения была ограничена известной весной 1941 года и окончательно определена 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте Race. time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Любовь и
6: золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Буланова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Ивановой ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. Хотела бы признаться в любви своей маме Татьяне и бабушке Гале. Я вас очень сильно люблю, вы у меня самые лучшие. Вы всегда меня во всем поддерживали и во всем помогали. Я за это вас очень сильно ценю и люблю.
2: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Ивановой ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Ивановой ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Слушайте Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а 4 выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобальников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 21 июня.
1: Год 1547.
2: В Москве вспыхнул грандиозный пожар, который, по преданию, был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами. На следующий же день именно это место стало очагом пожара. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город. Большая часть фасада погибла, более 2500 человек. Большинство москвичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилых строений. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
1: Год 1941.
2: Под руководством антрополога и археолога Михаила Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана. Издавна существовала легенда, что если вскрыть его гробницу, то начнется кровавая война, ужаснее которой в истории никогда не было. Малик Каюмов, который был оператором при вскрытии могилы, вспоминал. Вошел в ближайшую чайхану, смотрю, там три древних старика сидят. Я присел неподалеку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне. «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали. А я возьми да и скажи, да я в этой экспедиции самый главный. Без меня все эти ученые никуда». Шуткой решил свой страх отогнать. Только смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе мань. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга. Старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит. «Вот, смотри, сынок, что в этой книге написано. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал вовеки вечные». Это было 20 июня. Малик рассказал о произошедшем членам экспедиции, но над его рассказом посмеялись. В ночь на 21 июня ученые вскрыли могилу Тамерлана. На следующий день началась Великая Отечественная война. План войны с СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. Дата вторжения была ограничена известной весной 1941 года и окончательно определена 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Идеальный газон без лишних усилий с Фубок в Бигам. Самоходные бензиновые газонокосилки, регулировка скорости, вертикальное хранение. Выбирайте удобство и надежность Фубок. Бигам. Инструменты и техника, которая работает за вас.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Райстайл». Anytime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе Русская тропа. 0+.
10: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Анна, и хотела бы признаться в любви своему мужу, самому дорогому моему человеку. Невозможно ответить, наверное, на вопрос, за что я тебя люблю. Просто люблю и все. Самый лучший супруг, надежный, верный, любимый. Буду любить тебя, пока будет биться мое сердце. С любовью, твоя жена Анна.
2: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
1: Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору на долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids. Это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Belgi приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Сутоснедиола», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-5-0-263.
15: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый.

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
5: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте. Вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе – а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.com. Онлайн «Ру Тропа». Вся информация в ВК в сообществе «Русская Тропа». 0+.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Бегам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11 990 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
12: Акция до конца месяца.
13: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Владимирская область, село Чайково, ОПН 13-333-5-0-263.
16: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а 4 выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобальников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватера.

0: Бойся!
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 21 июня.
2: Год 1547.
3: В Москве вспыхнул грандиозный пожар, который, по преданию, был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами. На следующий же день именно это место стало очагом пожара. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город. Большая часть фасада погибла, более 2500 человек. Большинство москвичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилых строений. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
2: Год 1941.
3: Под руководством антрополога и археолога Михаила Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана. Издавна существовала легенда, что если вскрыть его гробницу, то начнется кровавая война, ужаснее которой в истории никогда не было. Малик Каюмов, который был оператором при вскрытии могилы, вспоминал. Вошел в ближайшую чайхану, смотрю, там три древних старика сидят. Я присел неподалеку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне. «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали. А я возьми да и скажи, да я в этой экспедиции самый главный. Без меня все эти ученые никуда». Шуткой решил свой страх отогнать. Только смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе мань. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга. Старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит. «Вот, смотри, сынок, что в этой книге написано. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал вовеки вечные». Это было 20 июня. Малик рассказал о произошедшем членам экспедиции, но над его рассказом посмеялись. В ночь на 21 июня ученые вскрыли могилу Тамерлана. На следующий день началась Великая Отечественная война. План войны с СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. Дата вторжения была ограничена известной весной 1941 года и окончательно определена 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: Со всей страны комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хотела бы признаться в любви своим детям, Ивану, сыну и дочке Марии. Я вас очень сильно люблю. Вы у меня самые лучшие, я вами горжусь.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
8: с бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space.
13: Категория 18+.
14: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: 27 июля на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Там все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Работа для мужчин со стальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-5-0-263.
13: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора...

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Берендеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

Остались от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытания на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
17: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: В Бигам для вас. Насос для полива Парма – 1590 рублей. Садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров – 790 рублей. Бигам.
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space.
16: Категория 18+.
17: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: дома» с вами Иванова ФМ.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас. Очи черные то плелись, то неслись, то трусили рысь,

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: Иваново FM.
1: Приятели, художники, писатели.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 21 июня.
1: Год 1547.
2: В Москве вспыхнул грандиозный пожар, который, по преданию, был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами. На следующий же день именно это место стало очагом пожара. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город. Большая часть посада погибла, более 2500 человек. Большинство москвичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилых строений. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
1: Год 1941.
2: Под руководством антрополога и археолога Михаила Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана. Издавна существовала легенда, что если вскрыть его гробницу, то начнется кровавая война, ужаснее которой в истории никогда не было. Малик Каюмов, который был оператором при вскрытии могилы, вспоминал. Вошел в ближайшую чайхану, смотрю, там три древних старика сидят. Я присел неподалеку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне. «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали. А я возьми да и скажи, да я в этой экспедиции самый главный. Без меня все эти ученые никуда». Шуткой решил свой страх отогнать. Только смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе манит. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга. Старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит. «Вот, смотри, сынок, что в этой книге написано. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Это было 20 июня. Малик рассказал о произошедшем членам экспедиции, но над его рассказом посмеялись. В ночь на 21 июня ученые вскрыли могилу Тамерлана. На следующий день началась Великая Отечественная война. План войны с СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. Дата вторжения была ограничена известна весной 1941 года и окончательно определена 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Конковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново FM.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное.
10: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ГОС Утрезнедевала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
16: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый.

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а 4 выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобальников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих ста вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
13: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Лада Азимут прошла испытания на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Лада Азимут встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская». «Бегская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
3: Акция до конца месяца.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак». Смирнова 2.
8: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
9: Небес.

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Слушайте Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 21 июня.
1: Год 1547.
2: В Москве вспыхнул грандиозный пожар, который, по преданию, был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами. На следующий же день именно это место стало очагом пожара. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город. Большая часть посада погибла, более 2500 человек. Большинство москвичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилых строений. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
1: Год 1941.
2: Под руководством антрополога и археолога Михаила Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана. Издавна существовала легенда, что если вскрыть его гробницу, то начнется кровавая война, ужаснее которой в истории никогда не было. Малик Каюмов, который был оператором при вскрытии могилы, вспоминал. Вошел в ближайшую чайхану, смотрю, там три древних старика сидят. Я присел неподалеку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне. «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали. А я возьми да и скажи, да я в этой экспедиции самый главный. Без меня все эти ученые никуда». Шуткой решил свой страх отогнать. Только смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе мань. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга. Старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит. «Вот, смотри, сынок, что в этой книге написано. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал вовеки вечные». Это было 20 июня. Малик рассказал о произошедшем членам экспедиции, но над его рассказом посмеялись. В ночь на 21 июня ученые вскрыли могилу Тамерлана. На следующий день началась Великая Отечественная война. План войны с СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. Дата вторжения была ограничена известна весной 1941 года и окончательно определена 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: начинает 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а 4 выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобальников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BelG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Любовь и...
4: Золото на Иваново FM.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на ты с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод спецмашинери. Звоните 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
9: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте. Слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново-ФМ.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Выгодно?
2: Да!
6: Где?
2: В высшей лиге.
7: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
7: В Бигам для вас. Плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

0: Слушайте Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове полночь.

за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».